is a juvenile scam. Never was a greater

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 6 июня в Челябинске пройдет фестиваль мороженого «Единый рожок». Его устроят в парке имени Гагарина. Там посетителям бесплатно раздадут 35 тысяч порций молочного лакомства. Гостей фестиваля ждут квесты, мастер-классы и интерактивные зоны, выступления артистов, аниматоров и гигантских ростовых кукол. Участники активностей смогут получить подарки. Фестиваль начнется в 10 утра и будет идти до 10 часов вечера. Вход на него свободный, сообщила администрация города.

0: города. На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года Челябинская область и Агентство стратегических инициатив подписали новое соглашение о сотрудничестве в поддержку семьи, рождаемости и многодетности. Документ, подписанный Алексеем Текслером и Светланой Чупшевой, продолжит системную работу региона. По итогам апрельской сессии разработан план из 335 мероприятий. В числе уже действующих практик – это программа анкетирования и индивидуальных рекомендаций для беременных, реализованная с Минздравом. Соглашение призвано создать благоприятную среду для рождения и воспитания детей и усилить межведомственное взаимодействие по демографической политике. На Петербургском международном экономическом форуме Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с Чувашией и Якутией. Документы подписали Алексей Текслер, Олег Николаев и Айсен Николаев. Стороны договорились о совместной работе в экономике, науке, социальной сфере, транспорте и энергетике и о поддержке бизнес-контактов и миссий. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Roxette, June Afternoon на Радио Стоп. Челябинске 7 часов 15 минут. Я Ольга Деева, всех приветствую. Друзья, просыпаемся, встречаем пятницу вместе по звуке музыки высшей пробы. Дарю вам хорошее настроение, легкость, ощущение беззаботности. В конце концов, на улице лето. Давайте будем наслаждаться погодой, думать о предстоящих выходных и слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере у нас Даниэль Лавайе прозвучит, а в кавервилле сейчас Мишель Симональ. With or without you.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Stone, Let Me Breathe на радио 100. Дай мне воздуха, дай мне дышать, называется композиция. Ну что ж, друзья, воздуха сегодня с утра предостаточно, свежего, поэтому выходите из дома, дышите полной грудью, встречайте новый день, пятницу в хорошем настроении. Погода сегодня прекрасная. Не менее прекрасен эфир на радио 100 благодаря композициям, конечно же, которые мы здесь будем слушать на протяжении всего дня. И прямо сейчас Лана Дель Рей прозвучит. Dark Paradise.

0: Цукеру на волне 100. Почти 8 часов утра в Челябинске. Далее рубрика «Люкстайм», а в ней Сезария Эвора. А сразу после в эфир выйдет актуальный выпуск новостей. Елена Трубникова расскажет о происходящем в регионе.
1: «Люкстайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Бывшего начальника факультета в Челябинском училище штурманов приговорили к 6 годам колонии общего режима. Решение вынес гарнизонный военный суд в столице Южного Урала. Полковник в 2023 и 2024 годах приказал подчиненным военнослужащим делать ремонт в его квартире и работать на земельном участке. Также он отправлял их на объект к своему родственнику, чтобы они помогли ему с ремонтом нежилого помещения. Трудиться на себя и свою семью начальник требовал в служебное время. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий. Между Челябинском и курортами Краснодарского края будут курсировать 3 летних поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Южноуральской железной дороги. Поезда из Челябинска в Адлер, Новороссийск и Сириус будут курсировать через день. Всего на юг сезонными летними поездами планируют перевести более 167 тысяч пассажиров. Самые популярные направления – это Адлер, Анапа и Краснодар. Алексей Тексер на Международном экономическом форуме обсудил с Аэрофлотом новые маршруты. Из Челябинска сейчас 6 направлений и до 108 рейсов в неделю. Из Магнитогорска 2 рейса в день до Москвы. Челябинский аэропорт в 2025 году обслужил 2 миллиона пассажиров, а Магнитогорск – 279 тысяч. Также сейчас в Магнитогорске строят новый

0: терминал на 6 тысяч квадратных метров при поддержке Государственной корпорации развития. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Six Finger Painted Black. Это была рубрика «Кавер Виль» на Радио 100. В Челябинске 8:18. Тех, кто недавно к нам присоединился, я, Оля Деева, приветствую. Наверняка вы все выспались как следует, друзья, и готовы к отличнейшей пятнице под звуки музыки высшей пробы. В мировом бестселлере услышим Майкла Джексона, Билли Джин, а прямо сейчас Texas in a Smile.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life.
1: J5 Find a Way на Радио 100. Челябинске 8 часов и 40 минут. Ну что, друзья, новый день, новые музыкальные новости. Международная федерация футбола объявила трек-лист официального альбома чемпионата мира этого года. В сборник вошли 18 композиций, записанных артистами со всего мира, включая Rolling Stones, Shakira, Stormzy, Future, Lisa и других. Среди песен ремикс на In the Stars группы The Rolling Stones, песня Blessings от Stormzy, а также совместный трек Шакиры и Бурна Бой под названием Day. Песни из альбома будут звучать во время серии предтурнирных мероприятий в Мексике, Канаде и Америке, а также на церемонии открытия чемпионата мира. Напоминаю, что турнир стартует 11 июня, а матч открытия состоится в Мехико. Ну что, вернемся к музыке высшей пробы. У нас прямо сейчас ЗАЗ будет звучать. Чать.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Эйфелева башня – самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Парижа и всемирно известный символ Франции. Название получила от фамилии ее конструктора Гюстава Эйфеля, который сам проект назвал просто 300-метровой башней. Она была построена в 1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение. Башня служила входной аркой Парижской всемирной выставки. Строительные работы продолжались в течение 2 лет, 2 месяца и 5 дней. По тем временам очень короткие сроки. Первоначальный договор с Эйфелем был о демонтаже башни через 20 лет после постройки. Однако сооружение имело потрясающий и незамедлительный успех. За 6 месяцев работы выставки посмотреть «Железную даму» пришли более 2 миллионов посетителей. Также башню спасло радио, на ней установили передающие антенны. Первоначально Эйфелева башня возвышалась на 300 метров над уровнем земли. Это позволяло ей на протяжении 40 лет считаться высочайшим сооружением в мире, пока в 1930 году ее не превзошел Chrysler Building в Нью-Йорке. Сейчас же ее высота с телеантенной составляет 324 метра. На протяжении своей истории башня неоднократно меняла цвет своей покраски от желтого до красно-коричневого. Последние десятилетия «Железная дама» неизменно красится в так называемый коричневый эйфелевый, официально запатентованный цвет, близкий к естественному оттенку бронзы. В наше время башня является самой посещаемой и самой фотографируемой достопримечательностью мира.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Крис Ботти, You are not alone на радио 100. Челябинске почти 9 утра. В рубрике «Люкс Тайм» «Короли Клима» у нас прозвучит. А новый час начнем с новостей. Узнаете о происходящем в мире.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Лос-Анджелесе расследуют убийство 81-летнего актера, игравшего в фильме «Джуманджи» Джеймса Хэнди. Как пишет Лос-Анджелес Таймс, Хэнди был найден во дворе своего дома в районе Тарзана с ножевыми ранениями. Позже он скончался в больнице. Подозреваемый 44-летний Майкл Гледхилл, который по данным следствия сам признался в причастности и обвинен в убийстве. Залог 2 миллиона долларов. Правоохранители продолжают работу по выяснению всех обстоятельств. Владимир Зеленский написал открытое письмо к Владимиру Путину. В нем он предложил начать прямые переговоры между двумя странами и организовать личную встречу для обсуждения урегулирования конфликта. Текст письма опубликован на официальном сайте президента Украины. Зеленский подчеркнул, что Киев готов полностью прекратить огонь на время переговоров. Кроме того, Украина предложила обменяться военнопленными по принципу «всех на всех». Президент Украины также предложил определить конкретную дату для встречи, которая могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Он отметил, что впоследствии к двусторонним переговорам могли бы присоединиться США и европейские страны, которые бы выступили гарантами будущего соглашения. Глава саксонского отделения АДГ Йорг Урбан заявил о намерении Германии восстановить культурные, научные и спортивные связи с Россией. Он отметил, что многие немцы болезненно восприняли отсутствие российских артистов на европейских сценах и пообещал политическую поддержку инициатив по возвращению культурного диалога. По словам Урбана, именно культурная дипломатия способна вернуть взаимопонимание и дружбу между людьми. Владимир Путин заявил, что вопрос его возможного участия в президентских выборах 2030 года преждевременен. «Рано об этом говорить», — сказал он и подчеркнул, что сейчас сосредоточен на решении насущных государственных задач. Президент также отметил: «Только Господь знает, хватит нам здоровья, чтобы дожить до завтра или послезавтра». И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Амазоникс behind blue eyes на радио Стоп. Челябинске 9 часов 20 минут. Ну что ж, друзья, уже традиционно предлагаю заглянуть в прогноз погоды. Возможно, там со вчерашнего дня что-то изменилось. Смотрим. Все выходные по-прежнему синоптики прогнозируют дожди, осадки и до плюс 20 градусов днем. А вот с понедельника выглянет солнышко и в регион вернется лето. В начале недели ожидается плюс 26. Так что, друзья, если планировали какие-то активности на свежем воздухе в выходные, то учтите погодные условия. Ну а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере в этом часе Генри Сальвадор у нас будет звучать, а прямо сейчас послушаем PM Down. Set Adrift on Memory Bliss.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Джесси Уэя «Wildest Moments» на радио 100 в Челябинске 9:35. Ну что, друзья, у нас в этом часе в эфире будет рубрика «Дома хорошо». Надеюсь, за то время, пока она выходит у нас в эфире, вы уже преобразили ваши квартиры благодаря советам дизайнера Марины Кутеповой. Она приходит к нам в гости каждую неделю и рассказывает, что сейчас в тренде. И на этой неделе обсуждаем, какое покрытие на пол лучше выбрать и из каких материалов оно должно быть. Все подробности в 9:45. Также напомню, что выпуски рубрики с фотографиями мы выкладываем в нашей группе во ВКонтакте, на стене можете их найти. Из музыки рубрика «Summertime», а в ней дуэт Антонио Карлос Жобим и Элис Режина.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня поговорим о том, какой лучше выбрать пол в 26-м году. По классике в любой стиль прекрасно вписывается пол под дерево. И в 99 случаях из 100 выбирают именно натуральное дерево или его имитацию. Но если вы хотите, чтобы ваш интерьер отличался от тех, которые мы видим в большом количестве у соседей и в съемных и инвестиционных квартирах, то лучше выбрать напольное покрытие не под дерево. Что же это может быть? Кварцвинил или наливной пол, который имитирует бетонное покрытие или покрытие под декоративную штукатурку. Это может быть керамогранит со спокойной текстуры камня или бетона. В 26-м году как никогда актуально покрытие моноколоры, спокойные светлые оттенки или просто однотонные поверхности. Они делают интерьер цельным, современным и по-настоящему дизайнерским. Если все-таки вы выбрали ламинат и на другом покрытии побоялись остановиться, то постарайтесь взять тот ламинат, у которого меньше пестроты, чтобы рисунок был не ярко выраженным, покрытие смотрелось единым спокойным полотном, а принт не был очень активным. И помните, дому хорошо, когда он создан с душой.

0: Леонард Коэн, Dance Me to the End of Love на Радио 100. Танцуй со мной, пока не закончится любовь. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что любовь к хорошей музыке у вас не закончится никогда, поэтому будем танцевать и слушать ее дальше. В Челябинске почти 10 утра. У нас сейчас рубрика «Люкс Тайм», а в ней будет дуэт звучать Тиль Брёнер и Мелоди Гардо. Песня называется «High Night».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Законодательное собрание Челябинской области скорректировало бюджет после получения дополнительных федеральных средств. 200 900 000 рублей пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения. Почти 34 миллиона на помощь военнослужащим, около 16,5 миллионов на коммунальную инфраструктуру. Запланированы и выплаты почетным донорам. Фракция партии пенсионеров поддержала изменения. Ее лидер-врач Степан Фирстов подчеркнул, поддержка медицины – это правильные расходы, что должно улучшить доступность и качество медпомощи в регионе. Челябинская область на Петербургском международном экономическом форуме привлекла новые инвестиции и подписала соглашение о сотрудничестве, сообщил губернатор Алексей Текслер. Договариваются проекты по развитию промышленности, созданию производств и рабочих мест. Налаживается межрегиональное сотрудничество с Чувашией и Якутией. В социальном блоке совместные проекты с агентством стратегических инициатив по поддержке семей и рождаемости, а также работа с президентской библиотекой и фондом «Вызов» в науке и культуре. Регион готовится к статусу культурной столицы 2027 года. Амбассадором проекта стал Николай Тискоридзе. Поселок Новоянгельский Агаповского округа спустя 40 лет подключили к газу. Сети приняла комиссия в марте, работы возобновили 2 года назад. Сеть протянули на 18,5 километров из-за скалистого грунта, часть трассы сделана наземной. Более 600 жителей теперь получают газ. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Гарри Барлоу, Майкл Бубле и Себастьян Ятра. «Элита» называется композиция. В Челябинске 10:13. Продолжаем нашу музыкальную пятницу. С вами в эфире сегодня я, Оля Деева. И, как всегда, много самых лучших композиций со всего мира. Исключительно хиты, которые звучат исключительно для вас, наших любимых радиослушателей. В мировом бестселлере будем слушать Дасти Спрингфилд «I only want to be with you». Также Наташа Бейдингфилд скоро прозвучит «Pocket full of sunshine». А в рубрике «Кавервиль» сейчас вы Брайан Джей Y Trio с композицией Shout.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Алиша Кис, Underdog на волне 100 в Челябинске 10:36. Ну что, друзья, не так давно у нас в эфире появилась новая рубрика, называется она «Культурный код». Надеюсь, что вы уже ждете с нетерпением. Каждую неделю наш музыкальный редактор Кристина Вовченко приглашает к нам в студию гостей и берет у них интервью. В Челябинске не так давно увидела свет уникальная книга «Сказ о лесной хозяйке». Издание, которое нельзя купить, а можно только получить в дар. И сегодня Кристина пригласила в гости автора книги, члена Союза композиторов России Елену Поплянову, а также дирижера оркестра «Малахит» Илью Черноголова. Именно оркестр «Малахит» создал музыкальное оформление для этой сказки. Все подробности услышите в 10:45. Также напомню, что интервью мы выкладываем в нашей группе ВКонтакте. Можно его послушать и там в любое удобное время. Ну а пока музыка продолжает звучать, и в рубрике «Сам Time, Michael Franks у нас. Now that the summer's here.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на радио 100.
1: Где искать настоящую красоту, внутри или снаружи? Как привить детям любовь к своей родине и культуре? В Челябинске увидела свет уникальная книга «Сказ лесной хозяйки». Издание, которое нельзя купить, но можно получить в дар. И в гостях в студии «Радио 100» автор этой замечательной книги, член Союза композиторов России Лена Поплянова и дирижер оркестра «Малахит» Илья Черноголов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Елена Михайловна, расскажите, вот эта сказка, посвященная детям, как зародилась эта идея и что легло в основу сюжета?
2: Сказ о лесной хозяйке, уже само слово «сказ» говорит о том, что это традиция, конечно, Павла Петровича Бажова. Хотя написана она совершенно оригинальным языком и на оригинальный сюжет о людях, живущих на Южно-Уральской земле, о прекрасной и таинственной нашей богатой природе, о хозяйке Ильменского заповедника, нашего прекрасного заповедника, и, конечно, о любви к родине, родной природе, русским традициям и верности Отечеству. Эта сказка может быть интересна и детям, и взрослым. Я бы даже адресовала ее для семейного чтения. Для детского восприятия это история о том, как в одной уральской деревушке родились и выросли два дитятка. Это Дуняша и Макарка. Как приглянулись они лесной хозяйке, которая сделала из Макарки пастуха музыканта, подарив ему чудесную дудочку, с помощью которой он мог и ночь разогнать, и солнце пробудить, и сделать все вокруг живым и прекрасным. А главное, эта лесная хозяйка наделила рыжеволосую Дуняшу талантом любить. Эта конопатая неуклюжая девчонка с очень доброй, чистой, открытой душой сумела покорить сердце Макара, и он почувствовал в ней настоящую верность, преданность, ну и, конечно, любовь. А вот для взрослых, я думаю, что на поверхности будет не только этот сюжет, но и, по сути, ведь это история о вездесущем, о том, как устроен вообще наш мир, наше мироздание, о божественном предназначении каждого человека на земле.
1: К созданию книги настоящий творческий процесс вы упомянули про иллюстрации. Да. Тоже, да, наша челябинская художница Елена Маркина. Расскажите,
2: Елена,
1: пожалуйста.
2: Маркина преподает живопись в Институте музыки нашем челябинском. И она сама предложила: давайте я вам нарисую картины для сказа. И сделала это совершенно безвозмездно, как, собственно, и все, кто принимал участие в создании этой книжки. И эти иллюстрации не только украсили исполнение этого произведения, но и вошли полностью в книгу. И даже две иллюстрации были специально написаны для этой книжки. Тем более, что там изображена наша природа. И деревушки именно так обустроены у нас в Челябинской области.
1: В книге прилагается QR-код. Интересная современная интеграция. Сама люблю такие книги, где можно ознакомиться, перейдя по QR-коду, либо с фотоработами, либо послушать какие-то подкасты. Но в данной книге очень интересно то, что в каждой главе написана авторская музыка, которую озвучил оркестр «Малахит».
2: Такое предложение появилось издать эту книгу, причем директор издательства сразу сказал, что эту книгу мы продавать не будем. Вы примите сами решение, в чьи руки она должна попасть. То есть только в качестве подарка. И, конечно же, этот сказ не был бы в том виде, в каком он получился, если бы не наша встреча, если не мое знакомство с Ильей Черноголовым, который, я думаю, сейчас скажет о том, почему он взялся за эту историю и как это произошло.
3: Ну, наверное, в первую очередь хотелось и хочется сделать что-то новое, сильно новое. Много, наверное, сейчас не сделаешь, но все равно что-то оригинальное. В чем уникальность, наверное, этого проекта? Елена Михайловна тоже сама говорила. Сейчас очень популярно читать с оркестром произведения художественные, те же самые сказки озвучивать. Но немного произведений, написанных комплексно, то есть целиком музыка написана композитором под определенный текст, а в данном случае еще и текст написан композитором. И второй момент уникальный, что это именно русский оркестр, потому что в симфоническом, насколько я знаю, больше развита вот эта вот сторона исполнительская. А с народным оркестром много читают, много разных исполняют произведений, но их немного именно вот написанных целиком, вот и до музыка, текст и исполнено, и записано, как это сейчас удалось воплотить. Удалось воплотить во многом благодаря главному нашему дирижеру Виктору Григорьевичу Лебедеву, народному артисту, потому что все-таки Он много поспособствовал очень и звукозаписи, и выделению времени.
1: Произведение детское, да? И вот интересно, детские впечатления, что они говорят?
2: Я могу сказать о впечатлении моих внучек. Они слушали эту историю, причем с удовольствием, и потом пересказывали мне же мою, собственно, сказку. И еще один опыт у меня был. Съездила с детскими писателями по Чебаркульскому округу, и мы попали в очень далекие деревни Чебаркульского района, и я предложила ребятишкам, которые пришли на встречу со мной, поиграть на шумовых инструментах. Вот на том, на чем играли деревенские дети, предложила им попасть на ярмарку. Кто чем будет торговать? И как раз вот эти реплики, которые говорили у нас на Южном Урале на базарах выкрикивали, они разобрали их вдруг, а потом я включила музыку базара. И тут что началось? Они не просто начали играть на этих инструментах, они пошли в пляс. Музыка сама за себя все сделала, и дети передали все свои ощущения вот через свои эмоции. Я была несказанно рада этому.
1: И вот это произведение «Базар» мы сегодня как раз, да, услышим?
2: Можем, да, можем послушать.
1: Елена Михайловна, вы не раз сказали, что это не коммерческая история, но сейчас вы так ярко рассказали, презентовали, что я уверена, что у слушателей «Радио 100» возник вопрос. Где и как можно получить данное произведение в дар?
2: Я просто приглашаю взрослых и детей на наши концерты с оркестром «Малахит», во время которых, после концерта, нам бы хотелось вручить эти книги библиотекарям, учителям, руководителям творческих всевозможных проектов с детьми.
1: Благодарю за интервью и напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была автор книги, член Союза композиторов России Елена Поплянова и Илья Черноголов, дирижер Государственного академического русского оркестра «Малахит» под управлением народного артиста России Виктора Лебедева. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на радио 100.

0: Джерри Холлоуэлл, Мичи Колатино на Радио 100. Почти 11 утра в южноуральской столице. Далее рубрика «Люкс Тайм», а в ней Сельса Фансека будет звучать. В следующий час начнем с новостей. Узнаете о том, что сегодня происходит в мире.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Власти Германии уже несколько недель активно готовятся к переговорам с Россией. Речь идет о четырехсторонней встрече в формате Европа, Украина, Россия и США. 4 июня стало известно, что Германия, Франция и Великобритания намечают план привлечения президента России Владимира Путина к переговорам по Украине. Ожидается, что в ближайшие дни британский премьер-министр Кир Стармер встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения этого вопроса. Маркетплейсы перейдут на единую модель взаимодействия с банками. Для всех участников будут действовать общие условия подключения. В Центробанке такой подход поддержали, об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. В интервью ТАСС он уточнил, что правила подключения будут понятными. Скидки для потребителей сохранятся, использование маркетинговых инструментов при отображении иных цен и условий приобретения товара не должно ограничиваться, подчеркнул глава Ассоциации компаний интернет-торговли на полях Петербургского международного экономического форума. Китайские СМИ сообщают, что Россия приостановила экспорт авиационного керосина в Европу, объясняя это необходимостью обеспечить внутренний рынок на фоне кризиса в регионе. Это совпало с туристическим сезоном и может привести к росту цен и перебоям в поставках. Первая российская вакцина против аллергии на пыльцу березы «Аллергарда» может получить временную регистрацию в сентябре этого года, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Препарат показал хорошую безопасность и помогает в 20% случаев. Он предназначен для пациентов старше 18 лет. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Робби Уильямс, she's Madonna на Радио 100. Челябинске 11 часов и 15 минут. Напоминаю, что сегодня пятница, 5 июня на календаре. И это Всемирный день охраны окружающей среды. Праздник отмечается с 1972 года. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день на Стокгольмской конференции была принята соответствующая резолюция о том, что каждый человек и государство в целом должны способствовать защите и охране окружающей среды. Так что, друзья, не только сегодня важен этот праздник, но и всегда живем в согласии с природой, не вредим ей. Вернемся к музыке. В мировом бестселлере Beatles у нас будут звучать Now and Then, а в Кавервилле сейчас Jazz Lounge Nicky Band Black or White.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: you too, with or without you, с тобой или без тебя. Ну что ж, друзья, не устаю повторять, с вами гораздо лучше и приятнее, чем без вас. Собственно, без вас не было бы и нас. Для кого бы звучала музыка высшей пробы? Поэтому я, Оля Деева, благодарю всех наших радиослушателей, что вы настраиваетесь на волну 100. Делайте это часто, с великим удовольствием. Слушайте радио 100 сами и всем друзьям рассказывайте, что есть вот такая замечательная радиостанция в славном городе Челябинске. Из музыки у нас сейчас рубрика «Summertime», а в ней Гаэтану Велоза будем слушать.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Bruno Mars, Talking to the Moon на Радио 100. Почти 12 часов дня в Южноуральской столице. Мы продолжаем слушать музыку. В рубрике «Лёг» ставим сейчас Перри Блейк. Будет звучать Ordinary Day. А сразу после в эфир выйдут новости. Узнаете о том, что сегодня происходит в регионе.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: Шершневском пляже 20 и 21 июня. Регистрация участников 20 июня, а основные старты 21. Сначала плавание, затем бег. Особая номинация «Бежим навстречу культурной столице» объединит всех желающих, в том числе работников театров и музеев. Для символической пробежки на дистанцию 2,5 километра в поддержку заявки Челябинска. По словам министра культуры Алексея Батехтина, мероприятие связывает спорт и культуру и помогает объединять людей. Театральное пространство «Свободы» анонсировало две июньские премьеры. 17-18 июня «Клоунада Сася» режиссера Станислава Хомкова с Алексеем Тетюевым в главной роли. Показ повторят 20 июня в рамках фестиваля «Театры без крыш», а 25 и 27 июня пройдет «Черная комедия», изображая жертву. В постановке Алексея Тетюева спектакль о людях, живущих без любви и пытающихся изображать чувства. Оба проекта рассчитаны на глубокое эмоциональное восприятие зрителя. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: In this is the last time на радио 100. Челябинске 12 часов и 13 минут. С вами в эфире я, Оля Деева. Друзья, не за горами выходные, поэтому хочется мне вам напомнить о том, что у нас каждый уикенд в эфире звучит рубрика «Челябинск пешком». Знакомим вас с достопримечательностями и историей нашего города. Но на этой неделе ждет сюрприз всех наших слушателей. Я пригласила в гости орнитолога Георгия Кравченко, который проводит экскурсии у нас в Челябинске, знакомит вас с пернатыми обитателями нашего региона. Будет очень интересная беседа, поэтому рекомендую послушать. Рубрика «Челябинск пешком» звучит у нас каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Вернемся к музыке. В мировом бестселлере услышим Хулио Иглесиаса «Мами Блю», а в кавервилле сейчас «Джаз Лаун Шениз» «Smoke on the Water».
1: Кавервилль на радио 100.

0: «Почил» звучит на радио «Стол» в Челябинске, 12:33. Друзья, рассказываю, где можно слышать музыку высшей пробы. Помимо радиоприемника, она звучит на нашем сайте radio100fm.ru и в группе ВКонтакте. Также хочу напомнить, что если вдруг в эфире вам понравилась какая-нибудь композиция, но вы не услышали, кто ее исполняет и как она называется, всю эту информацию можно найти на нашем сайте. Открываете плейлист, вбиваете примерное время, когда песню слышали, и вся информация появится у вас перед глазами. Очень удобно. Кроме того, мы звучим в умной колонке, поэтому всегда можете попросить Алису настроиться на волну 100. Ну и прямо сейчас на нашей волне рубрика «Summertime», в которой послушаем Анну Карам.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Гриша Брикс с композицией «Mercy» звучит на радио «Стол». Почти час дня в Челябинске. Друзья, на этом я, Оль Диева, с вами прощаюсь. Услышимся уже в понедельник. Желаю хорошенечко вам отдохнуть. Пусть эти выходные будут легкими, беззаботными, интересными, полными новых впечатлений, событий. В общем, пусть у вас все-все будет хорошо. Ну и, конечно же, не забывайте про радио «Стол». Музыка высшей пробы украшает не только ваши будни, но и выходные, поэтому слушайте нас всегда. Сейчас рубрика «Люкс Тайм», а в ней Лиз Райт с композицией «My Heart».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Палата представителей США одобрила проект о новых санкциях против России. Его поддержали 226 человек, 195 высказались против. Документ позволяет президенту Дональду Трампу оценить ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа принять ограничительные меры. Речь идет о санкциях, в том числе в отношении финансовых учреждений, нефтяных и горнодобывающих компаний, имущественных и визовых ограничениях в отношении чиновников, а также о повышении пошлин на все товары и услуги. Законопроект направлен на укрепление американской помощи Киеву. Украина получит более миллиарда долларов на безопасность и восстановление. На оборону страны будет выделено еще 8 миллиардов долларов в виде займов. В Кремле заявили об открытости России к возвращению западного бизнеса. Страна должна оставаться открытой для иностранных инвестиций, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Это позволит государству развиваться и обеспечивать конкуренцию. Журналисты агентства интересовались у Пескова, ожидает ли Россия возвращения западного бизнеса и нужно ли это стране. Мошенники начали создавать фальшивые сервисы и чат-боты в запрещенной социальной сети Telegram. Они могут похищать данные пользователей под видом помощников для работы с сообщениями. Активность злоумышленников усилилась после появления функции автоматизации переписки. Новый сервис ботов секретарей представил Павел Дуров в конце мая. Как отмечают «Известия», киберпреступников интересуют не только аккаунты мессенджера, но и пароли от других сервисов, данные криптокошельков и содержимое переписок. Опрошенные изданием эксперты предупреждают, новая схема может затронуть тысячи пользователей этого мессенджера. По данным компании «Интернет-розыск», уже есть первые пострадавшие от действий мошенников. Первая российская вакцина против аллергии на пыльцу березы «Аллергарда» может получить временную регистрацию в сентябре этого года, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Препарат показал хорошую безопасность и помогает в 20% случаев. Он предназначен для пациентов старше 18 лет. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Единорожок и Пер Гюнт. Как провести выходные в городе? В 10 утра субботы в парке Гагарина стартует фестиваль мороженого «Единорожок». Для гостей праздника подготовили концерт, веселые активности, мастер-классы, конкурсы и более 40 тысяч порций мороженого. Информационным партнером мероприятия выступает телеканал ОТВ, который подготовил интерактивную программу для участников фестиваля. Кроме того, медиахолдинг «Первый областной» представит сразу две площадки на левой аллее парка, рассказывает руководитель пиар-отдела медиахолдинга Елена Кобызева.
2: 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого «Единорожок». Медиахолдинг «Первый областной» представит две локации. Первая – от телеканала ОТВ. Здесь откроется зона активности с молодежным проектом «Наше все». Мы расскажем о проекте о талантливой молодежи Челябинской области и обсудим возможности участия в нашем молодежном подкасте «Наше все». Возможно, будущих героев уже среди посетителей. Вторая локация – от телеканала «Урал-1». Здесь гостей ждет интерактивная зона с увлекательными пазлами, ребусами и другими активностями. За участие будут дариться брендированные презенты. Дорогие слушатели Радио 100, до встречи на Единорожке.
1: Без возрастных ограничений. А в воскресенье в 6 часов вечера на сцене театра драмы можно увидеть постановку «Пер Гюнт» по мотивам одноименной поэмы Генриха Ибсена. Это история молодого человека, полного дерзких мечтаний и неуемной энергии. Но он совсем не герой в привычном понимании. Он импульсивен, эгоистичен, постоянно ищет легких путей и острых ощущений. А сразу после показа пройдет обсуждение спектакля для лиц старше 16 лет. Если вы хотите знать больше про мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». Кристина Вовченко, Соня Дегтярева специально для Радио 100.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская область на Петербургском международном экономическом форуме привлекла новые инвестиции и подписала соглашение о сотрудничестве, сообщил губернатор Алексей Текслер. Договариваются проекты по развитию промышленности, созданию производств и рабочих мест. Налаживается межрегиональное сотрудничество с Чувашией и Якутией. В социальном блоке совместные проекты с агентством стратегических инициатив по поддержке семей и рождаемости, а также работа с президентской библиотекой и фондом «Вызов» в науке и культуре. Регион готовится к статусу культурной столицы 2027 года. Амбассадором проекта стал Николай Тискоридзе. Фестиваль «Акватлон-74» пройдет в Челябинске на Шершневском пляже 20 и 21 июня. Регистрация участников 20 июня, а основные старты 21. Сначала плавание, затем бег. Особая номинация «Бежим навстречу культурной столице» объединит всех желающих, в том числе работников театров и музеев. Для символической пробежки на дистанцию 2,5 километра в поддержку заявки Челябинска. По словам министра культуры Алексея Батехтина, мероприятие связывает спорт и культуру и помогает объединять людей. Театральное пространство «Свободы» анонсировало две июньские премьеры. 17-18 июня «Клоунада Сася» режиссера Станислава Хомкова с Алексеем Тетюевым в главной роли. Показ повторят 20 июня в рамках фестиваля «Театры без крыш», а 25 и 27 июня пройдет «Черная комедия», изображая жертву. В постановке Алексея Тетюева спектакль о людях, живущих без любви и пытающихся изображать чувства. Оба проекта рассчитаны на глубокое эмоциональное восприятие зрителя. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: till I see my face.
1: Радио 100. Реклама на Радио 100.
2: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте по контракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Идриса Эльбу посвятили в рыцаре, и в России впервые родились суррогатные котята. Британский актер Идрис Эльба получил рыцарское звание от короля Карла III. Церемония награждения прошла в Виндзорском замке, об этом пишет BBC. На торжественном мероприятии Эльба присутствовал со своей женой. О решении присвоить Эльбе рыцарское звание стало известно в конце прошлого года, когда в Великобритании опубликовали традиционный список новогодних наград. В него включают людей, которых монарх отмечает за заслуги перед страной и обществом. Эльбу наградили за общественную деятельность по борьбе с преступностью среди молодежи. В 2022 году он основал фонд Эльба Хоуп Фондейшн. Организация поддерживает местные сообщества, образовательные инициативы, проекты в области устойчивого развития и защищает интересы молодежи.
0: Exclusive News.
1: В России впервые родились суррогатные котята. 5 котят, 2 девочки и 3 мальчика появились в лечебно-диагностическом ветеринарном центре имени Скрябина после впервые успешно проведенного в России эмбриотрансфера. Сейчас котятам уже больше месяца. В 2023 году также в центре имени Скрябина впервые в России был успешно проведен эмбриотрансфер у собаки. После естественного оплодотворения суррогатная мама-лабрадор родила щенка женского пола, которого назвали Аки. Сейчас она живет в питомнике собак-поводырей и помогает людям с особенностями зрения. С кошками процедура оказалась сложнее, потому что они менее предсказуемы, их репродуктивные процессы проходят быстрее, а дни цикла очень сложно синхронизировать. Основная цель этого научного исследования – сохранение редких видов животных и клонирования, рассказывают сотрудники центра. Сейчас там уже хранится генетический материал питомцев, образцы которого привозят владельцы животных в надежде, что с помощью клонирования они вернут своих ушедших любимцев.
0: Exclusive News на Радио 100.

Радио 100. Все дело в музыке. Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Weekend News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Владимир Путин ознакомился с открытым письмом Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума. Песков не стал раскрывать реакцию президента. По его словам, эту тему так или иначе затронут на сегодняшнем пленарном заседании. Речь идет о письме, которое офис главы киевского режима опубликовал накануне вечером. В нем Зеленский предложил Путину начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. При этом Зеленский утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США. Беспилотники ударили по грузовым судам в Азовском море.

0: России по Ульяновской области. Спасатели и правоохранители ищут двух 14-летних подростков, которые собирались в ночь на 23 марта перейти по льду Волги из Заволжского района Ульяновска в Ленинский район. По факту пропажи подростков СК расследует уголовное дело об убийстве. В качестве основной версии рассматривается утопление в воде. Следователи попросили рыбаков и отдыхающих на Волге обращать внимание на вещи и предметы, которые могут быть связаны с пропажей подростков. Проведение летнего кубка российской премьер-лиги в этом году не состоится из-за чемпионата мира 2026. Об этом официально сообщил президент РПЛ Александр Алаев, объяснив решение приоритетом главного футбольного события – четырехлетия. По словам Алаева, несмотря на высокую заинтересованность со стороны клубов и партнеров, организовать летний турнир не представляется возможным. Но несмотря на паузы в этом сезоне, руководство РПЛ не отказывается от идеи проведения такого турнира в принципе. Алаев выразил надежду, что лига сможет вернуться к этому формату в следующем году. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. С прояснением. Ожидается дождь, гроза, утром местами туман. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Чарли XCX рассказала о создании обложки с Мартином Скорсезе, Марком Джейкобсом и Джоном Кейлом, и вышел первый трейлер фильма «Вышка 2». Британская поп-звезда Чарли XCX раскрыла подробности создания обложки своего нового альбома Music Fashion Film, релиз которого состоится 24 июля. Обложкой пластинки стала черно-белая фотография, на которой вместе запечатлены музыкант Джон Кейл, дизайнер Марк Джейкобс и режиссер Мартин Скорсезе. По словам Чарли, съемка стала одним из самых ярких моментов в ее карьере. Артистка призналась, что была поражена тем, что такие влиятельные представители разных сфер искусства согласились принять участие в проекте и доверились ее творческой идее. Чарли отметила, что давно восхищается творчеством Джона Кейла, сотрудничала с ним и считает его одной из ключевых фигур современной музыки. Марк Джейкобс стал первым дизайнером, пригласившим ее в крупные рекламные кампании, а Мартин Скорсезе вдохновил ее своим вкладом в мировое кино. Исполнительница добавила, что поклонники уже начали создавать собственные версии обложки, предлагая свои варианты идеальной тройки представителей музыки, моды и кино. По мнению Чарли, именно эта открытость для интерпретаций делает концепцию альбома особенно интересной.
0: Exclusive News.
1: На YouTube-канале Lions Movies опубликовали первый трейлер фильма «Вышка 2». Сиквел выйдет в международный прокат 2 сентября. В нем снялись Харриет Слейтер, Арсема Томас, Том Бритни, Вирджиния Гарднер и Грейс Кэролайн Карри. Срежиссировали картину братья Спирик по сценарию Скотта Мана, автора первой «Вышки», и Джонатана Фрэнка. Фильм расскажет о событиях, развернувшихся после первой части. Джакс Хантер тяжело переживает смерть своей сестры Шайло, погибшей на «Вышке». Чтобы справиться с горем, она вместе с Люс отправляется на гору Кван в Таиланде. Там девушки решаются на опасную прогулку по доскам, прибитым к отвесной скале. После внезапного камнепада героини оказываются в ловушке на высоте почти 1000 метров. Триллер «Вышка» вышел в 2022 году и стал хитом. Он собрал в прокате 22 миллиона долларов при бюджете всего в 5 миллионов, а также попал в топ-10 релизов Netflix на 4 территориях.
0: Exclusive News на Радио 100. Радио 100. У нас схожие вкусы.
2: I'm trying to be honest with my happiness. Don't know why I'm bad at this.
3: And I don't wanna sit in on my sadness. I know it's a habit of mine. Perfect, perfect timing. I start what I don't know how to end.
2: Don't worry, don't worry.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня поговорим о том, какой лучше выбрать пол в 26-м году. По классике в любой стиль прекрасно вписывается пол под дерево. И в 99 случаях из 100 выбирают именно натуральное дерево или его имитацию. Но если вы хотите, чтобы ваш интерьер отличался от тех, которые мы видим в большом количестве у соседей и в съемных и инвестиционных квартирах, то лучше выбрать напольное покрытие не под дерево. Что же это может быть? Кварцвинил или наливной пол, который имитирует бетонное покрытие или покрытие под декоративную штукатурку. Это может быть керамогранит со спокойной текстуры камня или бетона. В 26-м году как никогда актуально покрытие моноколоры, спокойные светлые оттенки или просто однотонные поверхности. Они делают интерьер цельным, современным и по-настоящему дизайнерским. Если все-таки вы выбрали ламинат и на другом покрытии побоялись остановиться, то постарайтесь взять тот ламинат, у которого меньше пестроты, чтобы рисунок был не ярко выраженным, покрытие смотрелось единым спокойным полотном, а принт не был очень активным. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Челябинская область и Матч ТВ заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Документ нацелен на развитие спорта в регионе, популяризацию здорового образа жизни и привлечение граждан к регулярным занятиям физкультурой. Подписи под соглашением поставили губернатор Алексей Текслер и генеральный продюсер телеканала Александр Тащин. Партнерство с главной спортивной медиаплощадкой страны позволяет вывести региональные турниры и соревнования на федеральный уровень с соответствующим медийным охватом. Два участка на Южном Урале получат статус особо охраняемых территорий. Это земли возле деревень Чебакуль и Карагайкуль в Кунашакском округе. Оба участка площадью 2 и 7 гектаров находятся в водоохранной зоне, и из-за низкого плодородия использовать их для сельского хозяйства невозможно, зато там можно развивать туризм. Администрация округа рассчитывает, что это привлечет инвесторов, создаст новые рабочие места и принесет доход в местный бюджет. В поселок Новоянгелька Агаповского округа провели газ в рамках регионального проекта «Большой ремонт 74». Специалисты проложили распределительный газопровод длиной почти 7 километров, и теперь к природному газу могут подключиться 157 домов. Местные жители ждали этого события почти 30 лет, стройку заморозили еще в середине 80-х, вернулись к проекту только спустя десятилетия. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением, дождь, гроза, утро местами туман, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, завтра днем плюс 21. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740-13-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Идриса Эльбу посвятили в рыцаре, и в России впервые родились суррогатные котята. Британский актер Идрис Эльба получил рыцарское звание от короля Карла III. Церемония награждения прошла в Виндзорском замке, об этом пишет BBC. На торжественном мероприятии Эльба присутствовал со своей женой. О решении присвоить Эльбе рыцарское звание стало известно в конце прошлого года, когда в Великобритании опубликовали традиционный список новогодних наград. В него включают людей, которых монарх отмечает за заслуги перед страной и обществом. Эльбу наградили за общественную деятельность по борьбе с преступностью среди молодежи. В 2022 году он основал фонд Эльба Хоуп Фондейшн. Организация поддерживает местные сообщества, образовательные инициативы, проекты в области устойчивого развития и защищает интересы молодежи.
0: Exclusive News.
1: В России впервые родились суррогатные котята. 5 котят, 2 девочки и 3 мальчика появились в лечебно-диагностическом ветеринарном центре имени Скрябина после впервые успешно проведенного в России эмбриотрансфера. Сейчас котятам уже больше месяца. В 2023 году также в центре имени Скрябина впервые в России был успешно проведен эмбриотрансфер у собаки. После естественного оплодотворения суррогатная мама-лабрадор родила щенка женского пола, которого назвали Аки. Сейчас она живет в питомнике собак-поводырей и помогает людям с особенностями зрения. С кошками процедура оказалась сложнее, потому что они менее предсказуемы, их репродуктивные процессы проходят быстрее, а дни цикла очень сложно синхронизировать. Основная цель этого научного исследования – сохранение редких видов животных и клонирования, рассказывают сотрудники центра. Сейчас там уже хранится генетический материал питомцев, образцы которого привозят владельцы животных в надежде, что с помощью клонирования они вернут своих ушедших любимцев.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Где искать настоящую красоту, внутри или снаружи? Как привить детям любовь к своей родине и культуре? В Челябинске увидела свет уникальная книга «Сказ о лесной хозяйке». Издание, которое нельзя купить, но можно получить в дар. И в гостях в студии «Радио 100» автор этой замечательной книги, член Союза композиторов России Лена Поплянова и дирижер оркестра «Малахит» Илья Черноголов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Елена Михайловна, расскажите, вот эта сказка, посвященная детям, как зародилась эта идея и что легло в основу сюжета?
2: Сказ о лесной хозяйке, уже само слово «сказ» говорит о том, что это традиция, конечно, Павла Петровича Бажова. Хотя написана она совершенно оригинальным языком и на оригинальный сюжет о людях, живущих на Южно-Уральской земле, о прекрасной и таинственной нашей богатой природе, о хозяйке Ильменского заповедника, нашего прекрасного заповедника, и, конечно, о любви к родине, родной природе, русским традициям и верности Отечеству. Эта сказка может быть интересна и детям, и взрослым. Я бы даже адресовала ее для семейного чтения. Для детского восприятия это история о том, как в одной уральской деревушке родились и выросли два дитятка. Это Дуняша и Макарка. Как приглянулись они лесной хозяйке, которая сделала из Макарки пастуха музыканта, подарив ему чудесную дудочку, с помощью которой он мог и ночь разогнать, и солнце пробудить, и сделать все вокруг живым и прекрасным. А главное, эта лесная хозяйка наделила рыжеволосую Дуняшу талантом любить. Эта конопатая, неуклюжая девчонка с очень доброй, чистой, открытой душой сумела покорить сердце Макара, и он почувствовал в ней настоящую верность, преданность, ну и, конечно, любовь. А вот для взрослых, я думаю, что на поверхности будет не только этот сюжет, но и, по сути, ведь это история о вездесущем, о том, как устроен вообще наш мир, наше мироздание, о божественном предназначении каждого человека на земле.
1: К созданию книги «Настоящий творческий процесс» вы упомянули про иллюстрации. Да. Тоже, да, наша челябинская художница Елена Маркина. Расскажите,
2: Елена,
1: пожалуйста.
2: Маркина преподает живопись в Институте музыки нашем челябинском. И она сама предложила: давайте я вам нарисую картины для сказа. И сделала это совершенно безвозмездно, как, собственно, и все, кто принимал участие в создании этой книжки. И эти иллюстрации не только украсили исполнение этого произведения, но и вошли полностью в книгу. И даже две иллюстрации были специально написаны для этой книжки. Тем более, что там изображена наша природа. И деревушки именно так обустроены у нас в Челябинской области.
1: В книге прилагается QR-код. Интересная современная интеграция. Сама люблю такие книги, где можно ознакомиться, перейдя по QR-коду, либо с фотоработами, либо послушать какие-то подкасты. Но в данной книге очень интересно то, что в каждой главе написана авторская музыка, которую озвучил оркестр «Малахит».
2: Такое предложение появилось издать эту книгу, причем директор издательства сразу сказал, что эту книгу мы продавать не будем. Вы примите сами решение, в чьи руки она должна попасть. То есть только в качестве подарка. И, конечно же, этот сказ не был бы в том виде, в каком он получился, если бы не наша встреча, если не мое знакомство с Ильей Черноголовым, который, я думаю, сейчас скажет о том, почему он взялся за эту историю и как это произошло.
3: Ну, наверное, в первую очередь хотелось и хочется сделать что-то новое, сильно новое. Много, наверное, сейчас не сделаешь, но все равно что-то оригинальное. В чем уникальность, наверное, этого проекта? Елена Михайловна тоже сама говорила. Сейчас очень популярно читать с оркестром произведения художественные, те же самые сказки озвучивать. Но немного произведений, написанных комплексно, то есть целиком музыка написана композитором под определенный текст, а в данном случае еще и текст написан композитором. И второй момент уникальный, что это именно русский оркестр, потому что в симфоническом, насколько я знаю, больше развита вот эта вот сторона исполнительская. А с народным оркестром много читают, много разных исполняют произведений, но их немного, именно вот написанных целиком, вот и до музыка, текст и исполнено, и записано, как это сейчас удалось воплотить. Удалось воплотить во многом благодаря главному нашему дирижеру Виктору Григорьевичу Лебедеву, народному артисту, потому что все-таки он много поспособствовал очень и звукозаписи, и выделению времени.
1: Произведение детское, да? И вот интересно, детские впечатления. Что они говорят?
2: Я могу сказать а впечатлений моих внучек. Они слушали эту историю, причем с удовольствием, и потом пересказывали мне же мою, собственно, сказку. И еще один опыт у меня был. Съездила с детскими писателями по Чебаркульскому округу, и мы попали в очень далекие деревни Чебаркульского района. И я предложила ребятишкам, которые пришли на встречу со мной, поиграть на шумовых инструментах. Вот на том, на чем играли деревенские дети. Предложила им попасть на ярмарку. Кто чем будет торговать? И как раз вот эти реплики, которые говорили у нас на Южном Урале на базарах, выкрикивали. Они разобрали их вдруг. А потом я включила музыку базара. И тут что началось? Они не просто начали играть на этих инструментах, а они пошли в пляс. Музыка сама за себя все сделала, и дети передали все свои ощущения вот через свои эмоции. Я была несказанно рада этому.
1: И вот это произведение «Базар» мы сегодня как раз, да, услышим.
2: Можем, да, можем послушать.
1: Елена Михайловна, вы не раз сказали, что это не коммерческая история, но сейчас вы так ярко рассказали, презентовали, что я уверена, что у слушателей «Радио 100» возник и вопрос. Где и как можно получить данное произведение в дар?
2: Я просто приглашаю взрослых и детей на наши концерты с оркестром «Малахит», во время которых, после которого, вернее, после концерта, нам бы хотелось вручить эти книги библиотекарям, учителям, руководителям творческих всевозможных проектов с детьми.
1: Благодарю за интервью и напомню, что в гостях студии «Радио 100» была автор книги, член Союза композиторов России Елена Поплянова и Илья Черноголов, дирижер Государственного академического русского оркестра «Малахит» под управлением народного артиста России Виктора Лебедева. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Россия находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве, Министерством иностранных дел по поводу атаки на суда «Натра» и «Циркон» в Азовском море. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По информации, полученной из российских компетентных органов, ранним утром 5 июня были атакованы теплоходы, следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджанской Республики. Обстоятельства произошедшего выясняются. По имеющимся данным, суда были атакованы украинскими беспилотниками, говорится в сообщении на сайте МИДа. С подконтрольной киевскому режиму территории Россия вернула 185 военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи бойцы

ПСУ. Госкомпания «Автодор» начнет рассылать СМС и звонить уставшим водителям. Об этом известием на Петербургском международном экономическом форуме рассказал представитель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Система, по его словам, будет видеть машину.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Чарли XCX рассказала о создании обложки с Мартином Скорсезе, Марком Джейкобсом и Джоном Кейлом, и вышел первый трейлер фильма «Вышка 2». Британская поп-звезда Чарли XCX раскрыла подробности создания обложки своего нового альбома Music Fashion Film, релиз которого состоится 24 июля. Обложкой пластинки стала черно-белая фотография, на которой вместе запечатлены музыкант Джон Кейл, дизайнер Марк Джейкобс и режиссер Мартин Скорсезе. По словам Чарли, съемка стала одним из самых ярких моментов в ее карьере. Артистка призналась, что была поражена тем, что такие влиятельные представители разных сфер искусства согласились принять участие в проекте и доверились ее творческой идее. Чарли отметила, что давно восхищается творчеством Джона Кейла, сотрудничала с ним и считает его одной из ключевых фигур современной музыки. Марк Джейкобс стал первым дизайнером, пригласившим ее в крупные рекламные кампании, а Мартин Скорсезе вдохновил ее своим вкладом в мировое кино. Исполнительница добавила, что поклонники уже начали создавать собственные версии обложки, предлагая свои варианты идеальной тройки представителей музыки, моды и кино. По мнению Чарли, именно эта открытость для интерпретаций делает концепцию альбома особенно интересной.
0: Exclusive News.
1: На YouTube-канале Lions Movies опубликовали первый трейлер фильма «Вышка 2». Сиквел выйдет в международный прокат 2 сентября. В нем снялись Харриет Слейтер, Арсема Томас, Том Бритни, Вирджиния Гарднер и Грейс Кэролайн Карри. Срежиссировали картину «Братья Спирик» по сценарию Скотта Мана, автора первой «Вышки», и Джонатана Фрэнка. Фильм расскажет о событиях, развернувшихся после первой части. Джакс Хантер тяжело переживает смерть своей сестры Шайло, погибшей на «Вышке». Чтобы справиться с горем, она вместе с Люс отправляется на гору Кван в Таиланде. Там девушки решаются на опасную прогулку по доскам, прибитым к отвесной скале. После внезапного камнепада героини оказываются в ловушке на высоте почти 1000 метров. Триллер «Вышка» вышел в 2022 году и стал хитом. Он собрал в прокате 22 миллиона долларов при бюджете всего в 5 миллионов, а также попал в топ-10 релизов Netflix на 4 территориях.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-90.

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Единорожок и Пьер Гюнт. Как провести выходные в городе? В 10 утра субботы в парке Гагарина стартует фестиваль мороженого «Единорожок». Для гостей праздника подготовили концерт, веселые активности, мастер-классы, конкурсы и более 40 тысяч порций мороженого. Информационным партнером мероприятия выступает телеканал ОТВ, который подготовил интерактивную программу для участников фестиваля. Кроме того, медиахолдинг «Первый областной» представит сразу две площадки на левой аллее парка, рассказывает руководитель пиар-отдела медиахолдинга Елена Кобозева.
2: 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого «Единорожок». Медиахолдинг «Первый областной» представит две локации. Первая – от телеканала ОТВ. Здесь откроется зона активности с молодежным проектом «Наше все». Мы расскажем о проекте талантливой молодежи Челябинской области и обсудим возможности участия в нашем молодежном подкасте «Наше все». Возможно, будущих героев уже среди посетителей. Вторая локация – от телеканала «Урал-1». Здесь гостей ждет интерактивная зона с увлекательными пазлами, ребусами и другими активностями. За участие будут дариться брендированные презенты. Дорогие слушатели Радио 100, до встречи на Единорожке.
1: Без возрастных ограничений. А в воскресенье в 6 часов вечера на сцене театра драмы можно увидеть постановку «Пьер Гюнт» по мотивам одноименной поэмы Генриха Ибсена. Это история молодого человека, полного дерзких мечтаний и неуемной энергии. Но он совсем не герой в привычном понимании. Он импульсивен, эгоистичен, постоянно ищет легких путей и острых ощущений. А сразу после показа пройдет обсуждение спектакля для лиц старше 16 лет. Если вы хотите знать больше про мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». Кристина Вовченко, Соня Дегтярева, специально для Радио 100.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.
3: When the sun comes shining through.

0: City News на Радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области продолжится программа развития атомградов. На Петербургском международном экономическом форуме правительство региона и Росатом подписали новое соглашение. Оно касается развития Озерска, Снежинска и Трехгорного. Планируется модернизация дворов и пешеходных зон, развитие медицины, образования, подготовка кадров и привлечение инвестиций. Программа уже действует с 2023 года. Финансирование совместное. Область и госкорпорация. Алексей Текслер вошел в число лидеров индекса плотности международных контактов по итогам мая. Аналитики коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» представили новый выпуск традиционного ежемесячного рейтинга. На третьем месте оказался глава Южного Урала. Напомню, в мае Челябинск принимал делегацию посольства Республики Казахстан в России. В рамках визита были проведены переговоры, посвященные развитию

0: Голосовать можно каждый день до 30 октября на сайте awards.airtravel.ru. Итоги объявят в ноябре. Церемония награждения 8 декабря. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается дождь, гроза. Утром местами туман, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 11 градусов тепла, в субботу днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100.

0: Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Эйфелева башня – самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Парижа и всемирно известный символ Франции. Название получила от фамилии ее конструктора Гюстава Эйфеля, который сам проект назвал просто 300-метровой башней. Она была построена в 1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение. Башня служила входной аркой Парижской всемирной выставки. Строительные работы продолжались в течение 2 лет, 2 месяца и 5 дней, по тем временам очень короткие сроки. Первоначальный договор с Эйфелем был о демонтаже башни через 20 лет после постройки. Однако сооружение имело потрясающий и незамедлительный успех. За 6 месяцев работы выставки посмотреть «Железную даму» пришли более 2 миллионов посетителей. Также башню спасло радио, на ней установили передающие антенны. Первоначально Эйфелева башня возвышалась на 300 метров над уровнем земли. Это позволяло ей на протяжении 40 лет считаться высочайшим сооружением в мире, пока в 1930 году ее не превзошел Chrysler Building в Нью-Йорке. Сейчас же ее высота с телеантенной составляет 324 метра. На протяжении своей истории башня неоднократно меняла цвет своей покраски от желтого до красно-коричневого. Последние десятилетия «Железная дама» неизменно красится в так называемый коричневый эйфелевый, официально запатентованный цвет, близкий к естественному оттенку бронзы. В наше время башня является самой посещаемой и самой фотографируемой достопримечательностью мира.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Полпред Артем Жога осмотрел экспозицию Южного Урала на площадке Петербургского международного экономического форума. Губернатор Алексей Текслер познакомил гостя с экспозицией «Симфония Челябинской области». Она объединяет промышленность, роботизацию, туризм и статус Челябинска как культурной столицы России 2027. Внимание полномочного представителя президента в УРФО привлекли цифровой орган, промышленный робот-манипулятор и мультимедийные материалы о производственном и туристическом потенциале нашего региона. Также Артему Жоге представили лимонады, чай и кофе южноуральских производителей. В Челябинске торжественно наградили лучших сотрудников соцзащиты, сообщает пресс-служба мэрии. Награды вручили представители правительства области, законодательного собрания, администрации города, городской думы, профильных министерств и отраслевых органов. Сегодня в 34 учреждениях соцзащиты трудятся более 2500 специалистов. Они помогают более чем 400 тысячам челябинцев, пенсионерам, инвалидам, тяжелобольным детям, участникам СВО и их семьям. В Челябинской области пройдет единый день приема граждан в службе судебных приставов. В среду, 10 июня, получить консультацию без предварительной записи смогут граждане и представители организаций. Единый день приема посетителей состоится во всех подразделениях службы. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям организации – нотариально заверенную доверенность. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается дождь, гроза, утром местами туман, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов. Завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Ура! Ко Дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
4: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Все крупные российские банки готовы к массовому запуску цифрового рубля 1 сентября этого года. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сказала руководитель департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. Она уточнила, что полностью завершить все необходимые мероприятия не успеет всего 1-2 банка, так как этот статус они приобрели только по итогам прошлого года. Напомню, 1 сентября в России начнется массовое внедрение цифрового рубля. Он будет находиться в обращении наряду с наличными и безналичными деньгами. Все операции с ним для граждан будут бесплатными. Российский бюджет может получить около 1 триллиона рублей дополнительных доходов из-за ситуации в Ормузском проливе. Об этом НАПМЭФ сказал глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, такие пополнения помогут выполнить плановые задачи, которые учитывали в бюджете. Действительно, начало года было по ценам на нефть не слишком благоприятным для бюджета, но ценовая конъюнктура изменилась. Понимаем прекрасно, что это временно, отметил он. Госкомпания «Автодор» начнет рассылать СМС и звонить уставшим водителям. Об этом известием на Петербургском международном экономическом форуме рассказал представитель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Система, по его словам, будет видеть машины, которые, к примеру, виляют на дорогах или долго едут без остановки. Когда новый сервис заработает, пока не уточняется. Проведение летнего кубка российской премьер-лиги в этом году не состоится из-за чемпионата мира 2026. Об этом официально

0: Алаев выразил надежду, что лига сможет вернуться к этому формату в следующем году. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается дождь, гроза, утром местами туман. Ветер северо-восточный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11 градусов, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Мой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Радіо 100. 100 FM.
1: Ó, doce irmã, o que é que você quer mais?

Chaudement et calmement.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: That's why she keeps her mascara on.
1: Summertime на радіо 100.